Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла. Я свалился, Мара Боинга кресла. Дайте паса, дети ты паса. Мы сорендер, чечебняса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресла.